цветни грана, лище паде. Сними воде, моя любов, моя младость, моя ладе. Цветни грана, лище паде. Сними воде, моя любов, моя младость.